0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Реклама.
4: «Окна от Бориса». 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Cause I will leave the light on.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачиваете. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении. Собирайте

0: силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги. Неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи. Обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы. Вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Испании нашли крупнейшего представителя редкого вида ихтиозавров. Палеонтологи впервые обнаружили остатки крупнейшего из известных видов ихтиозавров за пределами Великобритании. Находка показала, что примерно 190 миллионов лет назад ареал обитания вида был значительно шире, чем считалось. Ихтиозавры были одной из главных групп морских рептилий мезозоя. Внешне многие из них напоминали современных дельфинов, но родственниками млекопитающих не являлись. Испанский экземпляр оказался крупнейшим из всех известных представителей вида. Причем этот вид сильно отличался по устройству челюстей и зубов от других животных, чьи останки находили на той же территории. У этих ихтиозавров были массивные конические зубы, подходящие для достаточно широкого спектра добычи, а другой, обитавший там хищник, имел вытянутую морду и более тонкие зубы, лучше приспособленные для ловли небольшой быстрой рыбы. Исследователи предположили, что два хищника делили пищевые ресурсы.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

же не пришлось успеть в последний раз набрать ее.

самой не стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она не мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он называется.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: С вами радио «Ульяновский фонд». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 2015 года были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Их зарегистрировала обсерватория Лига в США, которая состоит из двух детекторов в штатах Луизиана и Вашингтон. Каждый детектор – это Г-образная система из двух 4-километровых вакуумных труб с высокостабильными зеркалами на концах. Детекторы зафиксировали так называемую рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном больше 100 лет назад. Он писал, что гравитация вызвана деформацией самого пространства-времени под влиянием массы. Позже ученые это иллюстрировали так. Металлический шарик лежит на мягкой поверхности, и под ним образуется вмятина. Чем тяжелее шарик, тем вмятина глубже и шире. Так и космическое пространство и время проминаются под массой планет, звезд и галактик. Раньше ученые могли наблюдать космос только через свет, электромагнитные волны. А с открытием гравитационных теперь могут космос слушать. Фиксировать события, невидимые в телескоп, например, слияние черных дыр. Открытие подтвердило и само существование черных дыр в космосе.
4: Ульяновск FM.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На популярном маршруте Ульяновска номер 28 между Засвияжским и Заволжским районами начали курсировать новые просторные автобусы большой вместимости. Поездки через Императорский мост стали комфортнее для пассажиров и водителей. Обновление стало возможным благодаря федеральной поддержке, о которой договорился губернатор Алексей Русских. Власти региона подчеркивают, что это часть масштабного плана. Планируется закупить еще 8 автобусов большого класса. В Ульяновске увековечат память 5 земляков, погибших в ходе специальной военной операции. На фасадах жилых домов и школ установят мемориальные доски Сергею Власову, Никите Елизарову, Игорю Трофимову, Александру Осадченко и ветерану боевых действий в Чечне, опытному связисту Сергею Крупцеву. Мемориальные доски охватят гимназии и бульвар Львовский. Инициаторы установки подчеркивают важность сохранения живой связи поколений, чтобы школьники видели лица тех, кто учился с ними за одними партами и встал на защиту страны. Помимо размещения табличек, городские власти планируют создать общий памятник всем погибшим участникам СВО для возложения цветов. В Ульяновском перинатальном центре «Мама» по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проходят занятия для беременных. Специалисты ГИБДД и подготовительные медики учат будущих мам правилам перевозки детей в автомобиле, объясняя необходимость использования детских удерживающих устройств с первой поездки. На практике родители отрабатывают навыки размещения младенца в автолюльке и его фиксации ремнями безопасности. Это помогает заранее подготовиться к появлению ребенка и с первых дней обеспечивать его безопасность в автомобиле. Российские ученые создали первую в мире капсулу-биореактор «Биоваск» для доклинических проверки биосовместимости материалов. Устройство из поликапролактона крепится к сосудонервному пучку без повреждений, изолируя материал от иммунной системы и питая его за счет кровотоков. Разброс данных составляет всего 30%, что делает опыт более предсказуемыми. Проект признан одним из лучших акселераторов национальной технологической инициативы России. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинба отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебные заведения и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера, покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хайп они уже сорвали.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинба отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете, мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Яновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебные заведения и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
4: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск.фм.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск.фм.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка нашего сердца.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: На популярном маршруте Ульяновска номер 28 между Засвияжским и Заволжским районами начали курсировать новые просторные автобусы большой вместимости. Поездки через Императорский мост стали комфортнее для пассажиров и водителей. Обновление стало возможным благодаря федеральной поддержке, о которой договорился губернатор Алексей Русских. Власти региона подчеркивают, что это часть масштабного плана. Планируется закупить еще 8 автобусов большого класса. В Ульяновске увековечат память 5 земляков, погибших в ходе специальной военной операции. На фасадах жилых домов и школ установят мемориальные доски Сергею Власову, Никите Елизарову, Игорю Трофимову, Александру Осадченко и ветерану боевых действий в Чечне, опытному связисту Сергею Крупцеву. Мемориальные доски охватят гимназии и бульвар Львовский. Инициаторы установки подчеркивают важность сохранения живой связи поколений, чтобы школьники видели лица тех, кто учился с ними за одними партами и встал на защиту страны. Помимо размещения табличек, городские власти планируют создать общий памятник всем погибшим участникам СВО для возложения цветов. Российские ученые создали первую в мире капсулу-биореактор «Биоваск» для доклинических проверки биосовместимости материалов. Устройство из поликапролактона крепится к сосудонервному пучку без повреждений, изолируя материал от иммунной системы и питая его за счет кровотоков. Разброс данных составляет всего 30%, что делает опыт более предсказуемыми. Проект признан одним из лучших акселераторов национальной технологической инициативы России. Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что отношения Москвы и Республики Корея оптимистичнее, чем со странами Западной Европы. Он предложил сосредоточиться на практических задачах, а не на масштабных проектах. Дипломат признал, что после присоединения Сеула к западным санкциям сотрудничество в судостроении приостановилось. Корейские компании разорвали контракты на газовозы, и Россия развивает собственный потенциал атомных ледоколов. В качестве позитивного примера он привел отправку южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути, объем грузоперевозок по которому за десятилетия вырос в 10 раз. Короткая физическая нагрузка после сильного недосыпа может временно улучшить память и концентрацию, но не заменит полноценный отдых. В отличие от отдыха, который снижает маркеры усталости и восстанавливает мозг, физнагрузка только помогает эффективнее обрабатывать информацию во время ее восприятия, не устраняя само ощущение усталости. Поэтому при возможности следует отдавать предпочтение именно сну, а тренировку использовать как временную меру для лучшего функционирования в течение дня. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра облачно, дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 14-16.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Ульяновск-ФМ».

такими песнями гораздо приятнее проводить осенние деньки. Только что Шаде с Мот Оперейтом. С вами Андрей Королев. Хорошего нам понедельника. Сегодня 14 сентября. Началась новая рабочая неделя. Надеюсь, за выходные вы успели как следует отдохнуть. У нас впереди группа «Танцы минус» и «Дум». А минут через пять поговорим про мамонтов, почему они исчезли и когда они существовали.

0: Это группа «Танцы минус». Впереди у нас одна из музыкальных новинок этого года — Алок и Халид «Dive into me». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой и 10 удивительных фактов про мамонтов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и массы 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Мы с вами приближаемся к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов, с помощью которых мы можем совершить небольшое музыкальное путешествие во времени. Послушаем Адриано Челентано, Мэйю и уже скоро Scorpions, Still Loving You.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Адриано Челентано в золотой коллекции этого часа с мощным хитом «Конфесса». Скоро у нас пятерка лучших песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем новаторов в музыке электронной, Art of Noise и мелодию Peter Gunn.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 14-16.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Впереди у нас 5 музыкальных жемчужин, которые нам дарят особое романтическое настроение каждый день в 13.05. Сегодня 5 песен любви откроют Бурито с песней «По волнам». Чуть раньше у нас Rednecks, «Wish You Were Here», а откроют золотую коллекцию Lighthouse Family «Run».

0: золотой коллекции «Лимар» и «If There Is Any Justice». Скоро послушаем Кристиана Леонтио, «Story of My Life», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд, 2А, строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 14-16.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Сэм Браун и песня «Стоп». Вот чего не будем останавливать, так это приближение вечера понедельника, хотя еще и нужно сохранить рабочее настроение. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего начала рабочей недели. Впереди у нас группа Hi-Fi и песня «Не дано».

Это Майли Сайрус, которая с начала осени перестала использовать фамилию в своем сценическом имени. Осталась только Майли и просит ее так называть и впредь. Скорее всего, это связано с выходом ее нового 10-го студийного альбома. Впереди у нас Roxette, Listen to Your Heart, музыка, которую мы любим.

0: 9.11, днем плюс 14.16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
1: С вами Ульяновск FM. Почему день

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Перед нами три песни золотой коллекции, а значит, можно не переживать за качество музыки, оно будет на высоте. В золотую коллекцию в этот раз вошли Avicii, Wake Me Up, чуть раньше Майкл Джексон, а откроют золотую коллекцию Сиси Кейдж, Soul Survivor.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции Avicii «Wake Me Up» — песни, которые немного нас бодрят, особенно это важно ближе к концу рабочего понедельника. Впереди у нас Sting «Fields of Gold», а еще у нас по плану инструментальная музыка «Лунная соната» в современной обработке.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта» — сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Депутат Государственной Думы Марина Ким предложила вернуть Ленина в Ульяновск. Об этом она написала в своем канале в мессенджере Макс. Народная избранница также запустила голосование в канале. Идея появилась во время прогулки по Ульяновску. Ким говорила с экспертами о городе, его истории и туризме. После этого родилась идея вернуть Ленина на родину. Среди вариантов ответов онлайн-голосованию – вернуть вождя мирового пролетариата вместе с мавзолеем или просто похоронить его на родине. В сквере Языковых Ульяновска на территории бывшей усадьбы депутата и поэта Николая Языкова торжественно открыли художественно-скульптурную композицию «Пушкин в Симбирске, 1833 год», посвященную визиту Александра Сергеевича. Проект автора Дмитрия Бобровича объединил панно с панорамами Симбирска XIX века. Верстовой столб, бронзовый медальон и скульптуру зайца, а само праздничное открытие сопровождалось театрализованной постановкой и импрессивной экскурсией. Правительства стран еврозоны ведут переговоры о большом пакете кадровых изменений в руководстве Центрального банка к концу текущего года. На фоне возможного досрочного ухода Кристин Лагард до октября будущего года обсуждаются ее преемники. Решение станет главным европейским назначением до 2029 года. По сведениям источников, сама Лагард хочет передать право выбора уходящему президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу, возможно, еще до французских выборов в апреле следующего года, пишет ТАСС. Три индийские авиакомпании подписали меморандум о поставке 105 самолетов Ил-114-300. Крупнейшие экспортные сделки в гражданской авиации со времен СССР. Твердый контракт планируется до конца текущего года. Спросом условлен региональной программой Индии. Лайнер лучше западного, подходит для коротких полос, экономичен и не зависит от западных комплектующих. Для России сделка на 3-4 миллиона долларов – открывает рынок Африки и Азии, обеспечит валютную выручку от сервиса и создаст перспективу лицензионной сборки по аналогам Суперджет. Ученые на примере озера Шира выяснили, при полном перемешивании слоев исчезает ядовитый сероводород, а экосистема восстанавливает микробный каркас из 21 штамма бактерий. Этот механизм позволит создать искусственные курортные озера в карьерах или морских бухтах. Однако эксперты предупреждают о необходимости сложных инженерных решений, специальных правовых механизмов и научного подтверждения лечебных свойств таких водоемов. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек.
0: Реклама.
3: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра облачно, дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 14-16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: некоторых песен есть не только звучание, но и особенный музыкальный аромат. Только что Грейс Джонс, «I've seen that face before». Песня, которая может пробудить особые осенние воспоминания. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего понедельника. Сегодня 14 сентября. А впереди нас Ума Турман и песня «Скажи».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это Алок и Халид, песня 2026 года «Dive into me». С такими песнями движемся только вперед и пока еще не прощаемся с сухой и теплой погодой. Впереди у нас Bad Boys Blue, «A World Without You», золотые хиты.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Наверняка уже появляются те, кто смело поменял офисное кресло на кресло в автомобиле. Хотя, конечно же, есть и те, кто готовится к вечерней прогулке после рабочего понедельника. В любом случае, с нами отличная музыка. Впереди Паде и Мурат Салман. Time Flies.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 9-11, днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Sia Unstoppable, Backstreet Boys и уже скоро Танита Тикарам, Twist in My Sobriety.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции «Sia Unstoppable». С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера. Встречаемся завтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова, которая уже к нам движется. Ее не остановить. У нас впереди еще инструментальная музыка и мелодия «Дружба».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM 104.2.

0: touch and go to number one.
1: Созерцаем осень в любую погоду в компании отличной музыки. Это Touch and Go. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю отличного вечера. А Шон Мендес, Камила Кабелло совсем скоро добавят нам солнце. Синьорита впереди и Юрий Антонов.

Между прочим, латиноамериканские мотивы, оказывается, помогают справиться со стрессом, поднимают настроение, повышают продуктивность в понедельник вечером. Нам это вроде бы ни к чему, но попробуем применить завтра. Всем хорошего вечера в компании золотых хитов. И не только. На очереди у нас Крис Айзек, культовая «Wicked Game».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Половина шестого на часах, и в нашей компании хорошо, легко и ощущается скорое приближение завершения рабочего понедельника. One Republic, далее новинка Need You Love и Алиса Веретено.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки. Ну и в последней четверти часа мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. В этом сборнике Faithless Dido, One Step Too Far, Aha, Crying in the Rain и в самом начале Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Faithless и Дайда, практически семейный музыкальный подряд в завершении нашей золотой коллекции. Скоро здесь Ace of Base, Don't Turn Around и музыка, понятная без слов, в финале часа. Space, пристегните ремни.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ивановск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске по поручению главы города Александра Балдакина возле новой поликлиники на улице Шигаева смонтировали ливневую канализацию. За минувшие выходные специалисты Доремстрой отремонтировали двор на улице 40-летия Октября, 7 и подъезд к СНТ «Дружба», а также благоустроили места земляных работ на улице Репина, генерала Мельникова и Тельмана. Струйно-инъекционным методом устранены дефекты дорог на проспектах Врача Сурова и Созидателей, улицах Октябрьской, Баумана и Глинки. На улице 9 мая после обращения горожан в эфире программы «Первые лица» отфрезеровали поврежденный участок для ремонта. До 30 сентября в Ульяновской области через госуслуги, МФЦ и клиническую службу социального фонда принимают заявления на ежегодную семейную выплату для граждан Российской Федерации, родителей, усыновителей, опекунов и попечителей с детьми до 18 лет, чей среднедушевой доход за прошлый год не превышает 23 673 рублей, у которых нет долгов по алиментам или ограничений родительских прав. Отмечается, что самозанятые и ИП без доходов, облагаемых НДФЛ, получить ее не смогут. Размер выплаты составляет разницу между уплаченным за прошлый год НДФЛ и налогом от того же года по ставке 6%. Срок работы значения не имеет. Рассмотрение занимает до 30 рабочих дней, а перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после одобрения. Справки принимаются по телефону 8 800 100 0001. Россия усилила санитарный контроль на границах из-за эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго, где число заболевших достигло почти 7 тысяч человек, а вспышка признана ВОЗ самой быстро развивающейся в истории и распространилась уже на 7 провинций. Как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, пограничная служба тщательно проверяет всех прибывающих даже транзитом из опасных стран, госпитализируя людей с повышенной температурой, а российские специалисты помогают бороться с лихорадкой в соседней Уганде и передали африканским коллегам уникальные отечественные тесты для диагностики вируса, включая редкий штамм Бундибуджо, пишет ТАСС. Российские ученые разработали нейросетевой алгоритм, который решает проблему конфликта между скоростью и надежностью в сетях 5G и последующих поколений. Как сообщают ученые, технологии используют модели для выбора оптимального режима передачи данных в быстро меняющихся условиях канала, обеспечивая минимальные задержки и точную информацию там, где существующие методы не справляются из-за высокой мобильности пользователей. Разработка актуальна на фоне запуска Минцифры сотовой связи 5G в сентябре этого года в 16 российских городах. Силами операторов МТС, Мегафон, Билайн и Т2 с платными расширениями сети до конца года еще на 50 городов. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек.
3: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: глаза.
1: Группа «Звери» — музыка, которую мы любим, и она же дарит нам самые приятные моменты и воспоминания. Меня зовут Элина Гончарова. Хочется, чтобы завершение рабочего понедельника было легким и удачным. Впереди у нас «Silent Circle», уже вот-вот «Оливия Дин», «So Easy».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM

Silent Circle, золотые хиты. И не только. 14 сентября на календаре. Между прочим, сегодня у нас с вами славянский Новый год, так называемое новолетие, которое издревле на Руси отмечали, в общем-то, достаточно широко. А из музыки впереди Энья, Флора Секрет. Всем нам приятного вечера.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Рабочий день неуклонно движется к закату. На часах уже половина седьмого. С нами по-прежнему отличная музыка. Portugal The Man на очереди. Feel It Still. А сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня мамонты.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и массы 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
5: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: tip of you.
1: И в последней четверти часа, там, где музыка прежде всего, ждут своей очереди хиты золотой коллекции. В тройке часа Anastacia, Left Outside Alone, Savage Garden, До Луны и обратно. В самом начале Eurythmics, Sweet Dreams.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Звезда середины нулевых, обладательница невероятного вокала и несгибаемого характера. Это Анастейша в нашей золотой коллекции. Мариус и Джулия, впереди Рейн и музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Профессионал».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Она училась на факультете философии со специализацией метафизика, но в какой-то момент выбрала музыку. Это Лана Дель Рей, «Золотые хиты» и не только. Прекрасное настроение не только потому, что завершен рабочий день. Наверняка причин улыбнуться еще масса. Холли-молли впереди, Шот э Френд и Александр Иванов.

Музыка, которую мы любим, и в компании которой на душе становится теплее и уютнее, это Holy Moly. Далее здесь Modern Talking, You Can Win If You Want и группа Rasmus. Всем прекрасного вечера.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Так здорово оставить рабочий понедельник позади. Впрочем, в нашей компании хорошо всегда и вновь. У нас на очереди свежая порция хитов золотой коллекции. Beyoncé, Honesty в этом сборнике, Roxette, How Do You Do и в самом начале Chris Norman, Some Hearts Are Diamonds.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Кавер знаменитого хита Билли Джоэла и в исполнении Бейонсе тоже весьма неплох. Анасти в нашей золотой коллекции. А в дебюте нового музыкального «Калифорния» от Милен Фармер и музыка, понятная без слов, в финале часа Майк Олфилд, «Wind Chimes».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Белинда Карлайла «Луна». Просто удивительно, как любимая музыка может создать атмосферу приятного вечера. Меня зовут Элина Гончарова. «Моральный кодекс» на медали. Еще новинка Tame Impala «Дженни Дракула». Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2-е место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
2: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Половина девятого на часах, и в нашей компании вечер еще приятнее. Вонатек Эннели впереди, Back to Me. А сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы. Время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы. Ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки. День может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы. В любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы. Несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы. В каких-то делах вам точно повезет. Но не во всех. Возможно, неоднозначная ситуация, которая потребует странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи. Возможно, ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы. День может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

лица глаза, твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: У твоей

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

cierras tus ojos.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.